нельзя. Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой.

ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в голову.

булькающий курок. Имя твое. Ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.

ключевой, ледяной, голубой глоток с именем твоим. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, кинутый в тихий пруд.

поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток зимних полей.

назовет его нам висок, звон кошелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век.

щелками ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Имя твое птица в руке, имя твое.